0: 4 минуты. Именно столько необходимо, чтобы узнать самое важное о своем собеседнике. Во время одного из экспериментов британских ученых привлекли несколько сотен человек, которым предложили сыграть в командную онлайн-игру. Половина добровольцев общалась друг с другом до начала игры, а вторая не имела такой возможности. Оказалось, что те, кто успел несколько минут поговорить перед игрой на отвлеченные темы, лучше взаимодействовали друг с другом и справлялись с игровыми заданиями намного успешнее. При этом для достижения результата достаточно даже общения в мессенджере. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: влияет на наше здоровье. Ученые давно подтвердили этот факт и рекомендуют спать 7-8 часов в сутки. Однако, как оказалось, в определенных ситуациях отсутствие сна может быть полезным. Так, группа американских ученых провела исследование людей, которые хорошо себя чувствуют после бессонной ночи. И оказалось, что такое однократное нарушение режима сна приводит к улучшению связи между миндалевидным телом и передней поясной корой мозга, что было заметно на МРТ. У таких пациентов с депрессией было отмечено улучшение настроения, поэтому исследователи считают метод неплохой альтернативой антидепрессантам. Впрочем, тесты продолжаются, поэтому старайтесь высыпаться. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Hit News. Развлечения.
1: Поход в кинотеатр обладает терапевтическим эффектом. Это доказали американские ученые. По словам экспертов, темнота в зале, неподвижность и увлекательный сюжет снижают активность мозга и дарят нам чувство безопасности. Однако для того, чтобы добиться того самого эффекта снижения

0: фильма тоже важен. Допустим, комедии бодрят, драма помогает при апатии, а документальные ленты о природе успокаивают тревогу. А вот сцены насилия, наоборот, могут усилить напряжение, особенно у чувствительных людей. Медики также отметили, что поход в кино нельзя считать заменой психотерапии, но именно такое развлечение считается эффективным методом при ежедневной информационной перегрузке. Так что берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: И мебель как надо, и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Не все мультфильмы одинаково хорошо подходят для детского просмотра. Конечно, есть специальные возрастные маркировки, однако теперь подоспели результаты исследования, где ученые изучали влияние мультиков со сценами жестокости на детей. Психологи проанализировали данные почти 2000 мальчиков и девочек разного возраста, которые смотрели разный мультипликационный контент. Оказалось, что школьники, которые часто наблюдали за насилием с экранов ТВ, чаще страдали от подавленности и находили мотивацию для обучения и в целом начинали учиться хуже других сверстников. В особенной степени эта тенденция опасна для дошкольников, которые после просмотра жестоких мультиков начинали считать, что там указаны нормы для поведения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Алиш на радио Хит-ФМ и самое лучшее, отборнейшее, вот ягодка к ягодке настроение.
1: Ой, как хорошо, как сразу вкусненько стало, Адамов.
0: Прекрасно.
1: Вот молодец, умеешь же ты все-таки задать ритм, темп и настроение. Вайп. Вот вообще талантище. Сегодня у нас вторник, 7 июля. И есть кое-какие праздники, без которых мы не можем вообще сегодня никак. День киберспорта.
0: День киберспорта,
1: всех
0: прекрасно.
1: Всех спортсменов поздравляем. Ну я... и всех любителей игр в том числе.
0: Я так или иначе тренируюсь время от времени. Вот вчера тренировался, зомби убивал полночи.
1: Ну и что, и как?
0: Ну как, убил?
1: Слушай, а вот скажи мне, вот была у тебя такая мысль, что вот когда-нибудь ты примешь участие в каком-нибудь вот таком киберспортивном
0: мероприятии? Я принимал участие как-то раз на фестивале в Москве каком-то, ну не каком-то, а конкретном игровом. Вот, я принимал участие в битве в игре FIFA. Вот, ага. И прям болели это за меня все. Я прям, ну, я, конечно, не выиграл. Не
1: а
0: такой
1: записывал
0: я.
1: Ты вот эти видео, как ты проходишь какую-нибудь игру?
0: Я стримил как-то раз, участвовал, ага, в презентации. Игра была Uncharted, по-моему, что ли, в какой-то версии. Меня позвали на презентацию, я сидел, играл, стримил, и мне помогали. Там какое-то астрономическое количество было людей в этот момент. Но мне понравилось. Они мне подсказывали, куда заходить, как, чего,
1: меня,
0: как.
1: Меня, конечно, киберспортсменом не назовешь, потому что я играл только в Sims, Червячков и в The Hospital, но все равно...
0: Какой Zem Hospital? Trim Hospital.
1: Trim?
0: Trim.
1: Trim называется.
0: Да.
1: Хорошо. Trim Hospital.
0: А Марио?
1: Не играла.

0: Ты не,
1: играла я вот, в эти
0: ребята,
1: игры.
0: Ребятушки, значит, открыта вакансия соведущей. О чем с ней разговаривать? Вот что происходит
1: так,
0: здесь?
1: Ладно.
0: Почему спустя столько лет я об этом только узнал?
1: Давай по факту. Что так, у нас в этом часе?
0: Россияне назвали идеального попутчика.
1: Угу.
0: Вот, ну и в лес отправимся.
1: Так, и что там?
0: Ночью.
1: По грибы?
0: Вот, зачем, расскажу в этом часе.
1: Окей.
0: Вот. Двигай лопасть будет, это наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Что это такое? Это игра, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Hit FM.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем приветики.
1: Идеальный попутчик по версии россиян. Это... Сейчас расскажу, кто. Значит, кот. Эксперты в области путешествий... Какой кот? Я тебя умоляю. Значит, эксперты в области путешествий выяснили, кого из вымышленных героев туристы взяли бы с собой в поездку. В топ-5 попали. Капитан Джек Воробей. Чебурашка. Шерлок Холмс. Потом только идет Винни-Пух. И только потом доктор Ватсон.
0: Ну, так себе составчик.
1: Такой, знаешь, это не соседи, это какое-то купе при температуре 40 во сне, знаешь?
0: Я бы взяла Гермиону, у нее была сумка, в которую вмещался целый дом вещей.
1: Угу. Значит, вот по каким качествам они этих персонажей отбирали? Значит, надежность, чувство юмора и спокойствие. От Винни-Пуха особенно спокойствие.
0: А Джек Воробей вообще спокойствие.
1: Джек Воробей, конечно, самый спокойный человек на свете. При этом сильнее всего поездку портит нежелание идти на компромисс. Джек Воробей всегда же шел на компромисс. А Винни-Пух, да? Вспомним, как он в дупло лез. Значит, на это жалуется большая часть опрошенных. Вот я подумал, что вот важно для меня в попутчике? Вот для тебя что важно в попутчике?
0: Нет, я соглашусь, юмор важен.
1: Юмор, конечно.
0: Если человек будет душным и угрюмым, так себе. Тебе история.
1: Не, он может просто спать, с другой стороны.
0: А зачем тогда он
1: вот
0: нужен?
1: Для меня, смотри, важно в попутчике хороший музыкальный вкус. Это обязательно, чтобы он не просил меня все время переключать мою любимую музыку. Второе, это отсутствие своего провода AUX. И третье, хороший мочевой пузырь.
0: Вот это да.
1: Это вообще...
0: Покажите, пожалуйста, справочку. Я, у вас хороший.
1: Рано или поздно начну брать справки, когда еду куда-то с кем-то. Потому что это невозможно. Останавливаться на каждой заправке. Вот просто. Или под каждым
0: кустом. А вообще
1: кустом.
0: Просто чечек должен подходить тебе по вайбу. И тогда все будет хорошо.
1: Не, ну я бы с тобой точно никуда не поехал. Знаю тебя. Ты только... Тебя только от продуктового к туалету возить. Вот так вот.
0: Нет, ну а если закупиться?
1: Чем?
0: Едой.
1: Ну хорошо, ладно, одна проблема решена. Что мы будем со второй делать?
2: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, мы говорим, а, точнее вы говорите, физкульт, а мы говорим...
2: Привет, спортсмены, мы говорим.
1: Пожалуйста, еще минутка.
2: Что такое? Нормально все, нормально же общались. Адамов, ну-ка быстро в спортивное переодевайся. Сейчас у нас будет зарядка, упражнение называется «Па».
1: Па,
2: да, очень красиво будет. Станьте боком и одной ногой на степ-платформу. Делаем легкий присед, ягодицы назад, пресс втянут, руки перед собой. Завершаем действие подъемом ноги вверх. Вот, казалось бы, да, что сложного? На самом деле, если делать подряд 10-15 повторений,

0: Маленький-маленький-маленький лилипутик, вообще брелочек просто. Угу. И танцуешь на футляре от линз.
1: Серьезно?
0: Ну, степ-платформа так.
1: Какая у тебя хорошая фантазия.
0: Вот, просто вот реально завел себе карманную балерину.
1: Зато красиво.
0: Зайдите в наш Макс, вот, Hit FM группа называется, вот там есть видео, как Терешкова делает это прекраснейшее. Сейчас такой скрин, конечно, остановился. Загружается видео, очень смешно выглядит. Вот, там есть наше это видео. Также в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть, как выглядит это упражнение. Вот, ну а если вам еще и музыка нужна для ваших тренировок, не вопрос, ребята, заходите на сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция, называется она «Двига Лопес», вот, и там собран специальный плейлист для как раз вот таких историй, для тренировок, вот, и один из треков Робин Шульц и Жасмин Томпсон мы как раз оттуда дернули, и сейчас тренировочка пройдет именно под эту композицию.
1: Поехали, зарядка начинается!

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают где-то плюс 19, дождь. Вечером будет комфортно и свежо, и плюс 15.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8-499-579-7799.

0: как там обычно говорят, невозможно или возможно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как...
1: Любимые губы целуют не тебя.
0: Серьезно? Это можно, на это можно смотреть очень долго или, наоборот, не смотреть?
1: Сложно смотреть, как чужие губы.
0: А еще, мне кажется, можно бесконечно смотреть на солнце. Или в окно, где солнечно. Всегда приятно.
1: Ну, еще бесконечно можно смотреть, как Терешкова худеет. Потому что, чтобы вы понимали, перед моими глазами было только что большая ваза овощей, гигантский контейнер с едой и еще 7 килограмм еды. Это вот на похудение человека.
0: Ой, знаешь, я тоже наслаждаюсь один раз в году, потому что, когда что? У тебя пост, и когда ты вот начинаешь искать альтернативную еду.
1: Потому что что? Потому что все калории в этот момент идут в сердечко. Они в жизненные позиции.
0: Нет, ни за что. Все идет нашим слушателям, вся эта энергия добра.
1: Давайте поиграем в IQ Battle.
0: Давайте.
1: Итак, ребятки, что надо сделать? Прямо сейчас взять телефончики и звонить к нам в студию. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Владимир, Новосибирск. Вова, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Вов, вот скажи, пожалуйста, какой у тебя самый любимый соус?
2: Барбекю.
1: Че я сказал?
0: Барбекю.
1: А, я говорил, дорблю. Барбекю. Хорошо. И что ты туда макаешь? Ну-ка, давай, быстренько.
2: О, сосисочки я люблю макать.
1: Ой, все, остановись, пожалуйста.
0: Так, все, сейчас слюна.
1: Сосисочки, сейчас начнется вот эти реки, да. Пойдут, реки и так далее. Ирина пишет, точнее, нам дозвонилась из Балагова. Ир, привет.
0: Привет.
3: Привет.

0: Ириш, как долго ты залипаешь вот в телефоне, признавайся? Вот самое долгое время, сколько ты можешь просидеть?
1: Ну, часа два, наверное.
0: С ума сойти.
2: Подряд.
0: Представляешь, три часа... Да, нет, два, я сказал, ладно.
2: Я в статистику даже не залезаю, потому что...
0: Да там статистика в панике просто. Если посмотреть экранное время Терешковой, сколько она проводит в телефоне, там просто такое, таких чисел нет. 25 часов проводит там.
2: Да вы что, живете в телефоне?
0: Я и есть телефон.
2: Дорогие наши участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
0: Ну что, Эль Классико, мальчики против девочек.
2: Начинают
0: мне кажется,
2: мальчики.
0: Это будет идеально.
2: Да.
0: Так, значит, Вов, вопрос такой. Что принято макать в соус? Поехали.
3: Картошка фри, сосисочки, картофель по-деревенски, куриные наггетсы, острипсы, крылышки KFC, луковые кольца, рыбные палочки.
0: Пиццу.
3: Мясные там шашлык, багет, гренки чесночные, лаваш, сухарики, лепешку.
0: Палец.
3: Кабачки в кляре можно макнуть, редиску можно макнуть в кляр.
0: Хлеб.
3: Пицца, роллы, вареники, пельмени.
0: Так, равиоли.
3: Сухарики. Сухарики.
0: Сухарики
3: лаваш,
0: были.
3: Лаваш, крекеры.
0: Лаваш.
3: Багет.
2: Ой, ну да. Вообще, просто сейчас самый идеальный день рождения.
0: Холодец.
2: Писал Владимир летом. Если все это макать в соус, это будет просто шедеврально.
0: Представляешь, он все это в барбекю макает.
2: О, да.
0: 24 ответа. Слушай, а как он нежно про сосисочки все время говорит? Не сосиски,
2: сосисочки.
0: 24 ответа. Хороший результат.
2: Ты как там держишься? Еще есть не хочешь?
1: Нет, не хочу, но я боюсь, что я уже проиграла.
2: Нет, подожди. Ты давай раньше времени не надо. Вот твой вопрос. Что люди смотрят в телефоне, ну, допустим, когда у них нет интернета? Все, не работает интернет. Поехали.
1: Так, галерею, создают видеофильмы, создают свои клипы, чистят телефон, потом безопасность в телефоне.
2: Играют в бильярд.
1: Да, бильярд, игры, ты что еще?
2: Пишут стихи.
1: Да, пишут
0: стихи.
1: Также просматривают календарь, дни рождения, когда у кого какие праздники. Вот.
2: Удаляют приложение.
0: Слушай, радио. Интернета-то нет.
2: Да, но хотелось бы.
0: Да, 11 ответов всего лишь.
2: Ира старалась как могла. Ну, вопрос сложный, но в этой битве побеждает Владимир из Новосибирска.
0: Володя, мы тебя поздравляем. Дарим тебе, знаешь, что вот я сейчас смотрю за окно. У нас в Москве дождь. Вот. И я тебе хочу подарить с барского плеча, так сказать, вот этот кафтан. Называется он «Дождевик» от радио Хит-ФМ.
2: Вчера Новосибирск звонил, говорил, что у них там 30 градусов тепла.
0: Ну, дождик же пойдет
2: но
0: рано или поздно.
2: Когда-нибудь это случится, мы
0: конечно.
2: Вам вообще-то
0: а ты уже
2: дождь.
0: Готов. Как бы вот у тебя дождевик уже будет, радио Хит ФМ. Вот. Так что поздравляем. Ир, ни в коем случае не расстраивайся. Спасибо тебе огромное. Тебе желаем хорошего дня. Звони нам еще.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

0: 7.45 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: Так, расскажу сейчас про новый трендовый челлендж. Значит, и, кстати, как мне кажется, неплохое могло бы получиться из этого свидания.
0: Ну-ка.
1: И, значит, просмотр ужастиков в лесу. Значит, нужно собрать друзей, выбраться на природу, пожарить шашлычок до заката, а с наступлением темноты на ноутбуке включить любой хоррор. Вот.
0: Хорошая идея.
1: Говорят, в такой атмосфере даже на самый... даже не самый страшный фильм способен заставить понервничать. Вот.
0: Можно даже тимбилдинг устроить, корпоративчик вот такой.
1: Я боюсь таких вещей, скажу честно.
0: Это сближает.
1: Я как-то раз посмотрел дома, если что, на секундочку. Жил я тогда в районе Перово, рядом Кусковский лес. Я посмотрел «Ведьму из Блэр». Сказать, что я больше в Кусковский лес не ходил, ничего не сказать. Я
0: обходил его смотрел?
1: Один, да, на видеокассете.
0: Так себе идея.
1: Вот. И причем я смотрел днем. Угу. Вот, то есть прогуливал школу и смотрел.
0: Взял в руки видеокассету, лег в лесу на поляне, закрыл глаза
1: и обнял ее и заснул.
0: Представлял фильм.
1: Да, в общем, жизнь была страшная. И я после этого, да, вот, а вот тут вот, ну, представь, даже вот какой, ладно, ужастик есть у тебя любимый?
0: Не, я что-то с вампирами могу посмотреть.
1: Ну, вот, ну,
0: оно.
1: Вот, хорошо, вот даже...
0: А, знаю, я знаю.
1: Я, говорит, могу что-то с вампирами посмотреть. Оно.
0: Омен.
1: Ну, вот
0: меня
1: посмотри,
0: так пугает.
1: Как-нибудь
0: фильм?
1: В лесу Омен посмотри. Или,
0: с ума
1: знаешь,
0: сойду, там
1: или...
0: же вороны летают.
1: В Омене? А я не смотрел.
0: Да-да-да, вот. Это знак, что вот приближается нечисть.
1: Вот. С другой стороны, вот, например, «Пила». Ну, это такой триллер, это, наверное, не совсем ужастик. Вот.
0: Это комедия.
1: «Пила»? Слушай, ну давай честно, в лесу, в темноте...
0: А пункт назначения?
1: В лесу, в темноте, даже сумерки покажутся хоррором.
0: Согласна.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиша» радио Хит ФМ. Здрасте!
3: Доброе утро! Сегодня у нас вторник, 7 июля. Вот такой вот классный денек, летний, приятный,
2: а почему хороший. Ты игнорируешь, что 07-07?
3: Ну и что 07-07? Ну не 2027
2: же. Число красивое.
3: Ну ничего, хорошее начало. Я просто больше восьмерки люблю.
2: В эту дату надо жениться.
3: Да.
2: Вот. А мы что делаем? А мы никого не обручили еще.
3: Почему? Если у вас сегодня свадьба, сообщите нам об этом. Мы хотим вас поздравить.
2: Мы хотим поесть.
3: Мы хотим тортик свадебный.
2: Да.
3: И еще вот что мы хотим. Праздник отметить. Понятно, да, что у нас есть с тобой невероятное желание где-то повеселиться. Можно. День подсчета камешков на мостовой. Вот так вот отмечается сегодня такой праздник.
2: Ну, значит, после эфира беру тебя за руку. Идем искать не дорогу, а мостовую именно. Там камушки.
3: Ой.
2: И начинаем подсчет. Пока все не пересчитаем, не уйдем оттуда.
3: Мне там всегда очень романтично. Вообще для меня самое лучшее свидание — это когда... Она смотрит на воду, а вы находитесь на природе, красиво. Вот для меня это действительно...
2: Подождите, а в какой момент мы сейчас перешли к воде, природе, когда поставая и камушки? Вернись, пожалуйста. Не надо делать вид, что ты этого не замечаешь.
3: Пустись на землю.
2: Ты заставляешь страну отмечать этот праздник.
3: Вылези из воды.
2: Да. Камушки у нее на мостовой.
3: Нет, ну правда же. Даша, а когда ты последний раз видел камушки на мостовой?
2: Недавно, вот брусчатка.
3: Явление редкое.
2: Брусчаточка, пожалуйста.
3: Ну, мне кажется, можно заснуть. Это, знаешь, это как пересчитывать овечек перед сном. А также вот если начать считать камешки на мостовой, то...
2: Кошмар какой.
3: Чревато засыпанием.
2: Так, составлен рейтинг самых ноющих стран.
3: Угу.
2: Я тебя хочу успокоить. Твоя телемилитриамдия туда не попала.
3: Слава богу.
2: А еще обсудим возвращение Мадонны. Есть о чем поговорить, ребята. Хит-гайд. Научу вас знакомиться на улице, там, где мостовая, считать камушки.
3: Да, наконец-то.
2: Ну и, конечно, сегодня вторник, а это значит, что мне голосовым проще. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Уже сейчас залетайте к нам в мессенджер Макс, там группа Хит ФМ. Открывайте ее, смотрите задание, выполняйте его голосовым сообщением, отправляйте в личку и забирайте фирменный пауэрбэнк радио Хит ФМ.
3: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: Радио Хит ФМ.
1: 8:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, Россия вторая по нытью среди всех стран мира. Вот такой вот рейтинг. Платформа, собирающая анонимные жалобы на работу быта людей, опубликовала свой рейтинг. Вот. Лидирует Америка, а Россия уверенно держится на втором месте.
1: Да, мы вот любим, конечно, иногда пожаловаться.
2: Помимо России в рейтинг попала, соответственно, Великобритания на третьем месте, Вьетнам на четвертом месте, вот, Австралия на пятом.
1: Интересно, причины.
2: А где Таиланд?
1: На что конкретно больше всего вот жалуются и плачутся?
2: А в какой стране тебя интересует?
1: В нашей, например.
2: В нашей ты и так знаешь на что. А вот в Америке, интересно, на что жалуются? Мы все пухнем.
1: Нет, слишком маленькие бургеры.
2: Вот, да, мы все большие, бургеры маленькие. Как так? Должно быть наоборот. Бургеры большие, мы маленькие.
1: Не, а вот в Таиланде, например.
2: Нет, Таиланда в списке нет. Это я представил. Почему удивляюсь, что его нет?
1: Нет, а представь, вот если бы было бы. Там, мы же любим Таиланд.
2: Там жарко.
1: Только на это и жалуюсь.
2: Я, в первую очередь, почему я мокрый все время? Ведь я даже не влюблен.
1: Почему вот вы такие доброжелательные?
2: Во-вторых, я бы жаловался, почему у вас вся одежда в Таиланде на гномиков?
1: А, это да.
2: Вот. Вот так вот.
1: Мало это... цветов.
2: В одежде?
1: Нет, вообще.
2: Там, кстати, да, с зеленью вообще какие-то проблемы. Вот. О чем можно жаловаться в Англии? Вот мне интересно. Чай с молоком не годится. Вот это. Я так себе просто Англию представляю.
1: Мне кажется, человек, где бы он ни находился, он найдет на что пожаловаться. Главное, не переборщить в этом вопросе.
2: Австралия здесь каким боком оказался? Кенгуру хулиганит?
1: Их нет.
2: Мы приехали, а в сумках почему-то не кенгуру.
1: Это
2: ну,
1: да.
2: Ну, в общем, вот такая история. Россия на втором месте. Давайте, ребята, давайте соберемся, все-таки станем
1: самым... Давайте первое
2: во-первых, давайте, мы должны быть самой счастливой страной.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Берите все,

0: На первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня Артем Филяй Мадамов будет учить вас знакомиться на улочках.
1: А мы забыли уже, как это делать.
2: Да, мы же все теперь только в гаджетах знакомимся. Понимаешь?
1: Ага.
2: Вот лайк не поставил, не любит.
1: Итак, ужасно.
2: Значит, что? Ну, давайте честно, сегодня это редкость знакомиться на улице. Ты когда последний раз знакомилась на улице?
1: Вообще не помню.
2: Вообще не помню. Я тоже когда-то это делал, не помню. Вот, значит, первый пункт. Убедитесь, что момент подходящий для этой процедуры.
1: Человек, время, что ли?
2: Смотрите, посмотри на человека, не спешит ли он, не выглядит ли раздраженным, занятым. Тогда, возможно, уместно заговорить. И это, кстати, правда.
1: Ну, или, знаешь, можно посмотреть в глаза, если ты увидишь в глазах такой легкий, игривый интерес, то в целом можно как бы.
2: А если человек в очках солнечных?
1: Тут проблем, тут
2: да,
1: препятствия.
2: Вот именно. А дальше, начните с нейтральной фразы. Ну, например, извините, можно вас на минутку? Это дает возможность отказаться, не чувствуя давления.
1: Когда ты будешь уже это говорить, я буду уже в сторону.
2: Тут два ответа уже. Нет, не извиню, можно вас на минутку? Нет, нельзя.
1: Почему сразу на минутку?
2: Только на час.
1: Я бы сказала.
2: Да-да-да. Ну вот, но вообще этот пункт, как бы он спорный. Я помню, несколько раз пробовал так подходить, когда листовки раздавал.
1: Что?
2: Можно поговорить?
1: Знаешь, мне кажется, еще все зависит от дня и от места.
2: Ну, конечно, в лесу ночью, вот извините, можно вас на минутку, очень странно звучит.
1: А выходные в парке, ну, можно, конечно, без минутки, но в целом все такие общительные.
2: Если человек не отвечает холодно, ну, то есть, наоборот, если отвечает холодно или уходит, просто поблагодарите за время и не настаивайте. Можно вас на минутку? Нет, нельзя. Спасибо!
1: Хорошего дня!
2: Вот. Делайте комплименты уместно. Не стоит делать больше двух комплиментов человеку. Собаке хоть 40, человеку не больше такой. Вы знаете, девушка, у вас такие красивые глаза и вот улыбка. И...
1: А я
2: дальше?
1: Уверена,
2: дальше что? Дальше не могу, только два можно.
1: Я думаю, что ты...

0: в своей жизни очень много раз получала за комплименты девушкам.
1: Вообще ни разу не получала. Вот честное слово, ни разу не было такого. Uh-huh. Я всегда, я, во-первых, джентльмен, я делаю аккуратный комплимент. Теперь еще буду не больше двух делать.
0: Аккуратно это как? Когда мужчина другой отвернется?
1: Ну, ты, смотри, Гагарин, он такой, где? Я такой, вы шикарны, вы как
0: и
1: гитара.
0: Что вы делаете с ним?
1: Он поворачивается, говорит, что, видел? Нет, он говорит, да вот же он опять поворачивается, обнулимся, и еще два комплимента насыплю.
0: Вот ладно.
1: Так. В общем, запомните все эти пункты. А, во-первых, оставайтесь вежливым, даже если вам отказали. Ну и в целом, любви вам.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода сейчас на термометрах плюс 17, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают где-то плюс 19. Будет дождь весь день, ну а вечером комфортно, свежо и плюс 15.
2: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна.

0: эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
1: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10-41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-4741-16+.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-130.
5: Раз в год даже царь зверей говорит...
6: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: голосовым проще.
1: 8:28 в Москве. Всем доброе утро. Мы начинаем наше утреннее шикарнейшее развлечение с голосовыми сообщениями. Оно называется «Мне голосовым проще». Что надо сделать? Нужно просто взять телефон, зайти в мессенджер Макс в группу Hit FM, открыть задание и выполнить его голосовым сообщением и отправить его нам в личку.
2: Вот как звучит задание сегодняшнее. Вы начальник, представьте себе. И продолжите фразу. Я бы уволил всех, кто...
1: Кто сидит на работе после рабочего времени и работает.
2: Кто не улыбается.
1: Потому что кто не носит бахилы на руках.
2: На руках?
1: Да, потому что это грязными руками компьютер трогает.
2: Кто носит наличку?
1: Кто не носит наличку, я бы уволил. Вот так, наверное, бы.
2: Ну, тут можно шутить на эту тему бесконечно, поэтому давайте-ка свою фантазию открываем, мечтаем, так, представляем, что мы начальники.
1: Я бы уволил всех, кто ест на рабочем месте. Обязательно.
2: И прежде всего себя.
1: Пинками бы погнал из компании.
2: Я бы уволила всех, кто носит кепки на работе.
1: Это сейчас что это за обмен камнями друг к другу в огороды были?
2: Ну, так как еще? Так и живем.
1: Так, ну, да, смотри, какая.
2: Воображаемый конфликт.
1: Теперь вы, слушатели радио Hit FM, давайте, накидывайте. Значит, представим, вы начальник. Продолжите фразу. Я уволил бы всех, кто... Что? Вот, свои сообщения голосовым, именно голосом надо записать и отправить нам в личку, именно в личку в мессенджере Макс. Записывайте номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Вот. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный пауэрбэнк радио Hit FM. Around the world.

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Что надо было сделать? Нужно было ответить, точнее, продолжить фразу. Если бы я был начальником, я бы уволил всех, кто что.
1: И вот ваши варианты. Оля.
3: Я бы уволил всех, кто кофе пить любит, а кофемашину мыть не любит.
2: Ну, это да, да, кстати. Да. Я бы уволил вообще всех, кто кроме меня пьет кофе.
1: Нормально. Дима.
4: Я бы уволил тех, кто приносит на обед домашнюю еду в контейнерах. Угу. Хватит напоминать остальным, что у кого-то есть любящие люди и нормальная жизнь.
1: Да.
5: Я заплакал.
1: Евгения.
6: Всех, кто утром присылает картинки в чат с добрым утром.
1: Ну, это же так хорошо иногда.
2: Но, знаете, с добрым утром, но если еще приписка коллеги, вот тут сразу увольнять надо.
1: Это да. Наталья.
7: Я бы уволил тех, кто выглядит свои 30 лет свежо и бодро. Это откровенное издевательство над коллективом.
2: Над молодым коллективом.
1: Я считаю точно то же самое. Вот я бы тоже за это уволила. Никита.
8: Я бы уволил всех, кто умнее меня. А таких, блин, много.
1: Ну, и главное, улыбается такой.
2: Да, добрый такой.
1: Да, нормально. Олечка.
9: Я уволил бы всех, кто не заметил мою прекрасную прическу.
1: Актриса. Ну, просто актриса.
2: Я бы уволил всех, кто не заметил мою прекрасную прическу.
1: Оксана.
10: А я бы уволила всех, кто не знает, когда у начальника день рождения.
1: Да, вообще-то. Я считаю, что это вот надо знать наизусть. Как свой.
2: Как красный день календаря.
1: Да, Катя.
11: Я бы уволила всех, кто греет рыбу в микроволновке.
2: А есть ощущение, что она в ней как раз сидит?
1: Кстати, да. Так, далее у нас Оксана.
12: Я бы уволила всех, у кого туфли дороже, чем у начальницы.
1: Ага, правильно. Вот еще Катя.
13: Добрый день, мое любимое радио. Если бы я была бы начальником, я бы уволила сотрудников за то, что они ходят с грязной головой.
1: Строгая какая.
2: За какой голос?
1: Да, давай еще Ванечку послушаем.
14: Я бы уволил всех, кто одевается слишком скучно.
1: Вот! Абсолютно согласна. Тоже хочу.
2: Так, ну что, мы должны выбрать победителя. Вот честно скажу, мне понравилась просто актерская игра Олечки.
1: Олечка вообще, прям, да, конкретно. Вот голос это, даже изменила.
2: Вот это вот прям напомнило мне кого-то очень.
1: Мне вот из
2: каждый
1: Чебурашки эту. Так. Как звали вот ту из Чебурашки, бабулю?
2: Диана
1: Терешко. Нет.
2: Шипокляк?
1: Да. Ну, похоже же.
2: Хорошими делами прославиться нельзя.
1: Да ну что, Олечка, поздравляем.
2: Олечка, поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Пользуйся на здоровье. Вот пусть все будет классно. Ребят, на самом деле вы все большие молодцы. И спасибо вам огромное за ваше сообщение, за обратную связь. Вы очень крутые.

Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.

0: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2?
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Тысячи получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Кити Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Итак, Мадонна выпустила первый за 7 лет студийный альбом. Вернулась герцогиня. Альбом называется Confession 2. Это первая пластинка с 2019 года, если что. За звук отвечал легендарный Стюарт Прайс, который написал как раз все ее главные хиты нулевых. Uh-huh. Вот. Я послушал вчера эту пластинку целиком всю. Во-первых, она идет 1.5 часа, чтобы ты понимал. Там
1: серьезно?
2: 16 треков. И все это в виде одного большого.

0: большого, шикарнейшего, модного диджей-сета.
1: И что, веселенькая она там? Или такая?
0: Очень крутой альбом, правда, очень веселый. Ну, как веселый, такой стильный. Напоминает, вот как можно сказать, вот песню Vogue, помнишь ее?
1: Да.
0: Вот она веселенькая.
1: Ну, да.
0: Она стильная.
1: Ну, да, и стильная,
0: вот.
1: Веселенькая.
0: И весь альбом мне почему-то напоминает вот трек Vogue, но только такой, знаешь, более современной обработки, более современном звучании, таком достаточно ярком. Я уверен, что вот это в дороге, когда ты слушаешь эту пластинку, это прям идеально. Я даже сегодня утром, когда ехал на эфир, слушал, прям вот как надо идет. Да, вот.
1: А она, конечно, молодец. Там... Веселиться как надо.
0: Не, она молодец, потому что, во-первых, еще
1: и с кем надо, похоже.
0: Вот с кем надо тоже, потому что на пластинке отметились Сабрина Карпентер, Мартин Гаррикс и Стромай.
1: Вот я не удивлюсь, если это реально была просто какая-то пати.
0: И они просто включили звук.
1: Да, запись. Они просто все придумали вот так вот на коленке, а теперь это будет супер стиль.
0: Но я уверен, что, конечно, одним из главных хитов будет этот трек с Сабриной Карпентер и со Стромай. Вот. Поэтому я думаю, что очень хочется скрестим пальцы, что эти песни появятся уже совсем скоро в эфире радио Хит FM. Вот.
1: Но приятно, что у нее снова появилось вдохновение, потому что она же долго молчала.
0: Это очень круто. Вообще, я в целом считаю, что если за этот альбом она не получит Грэмми, то я вообще не знаю, кому давать этот альбом.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: Это утреннее шоу «Будет Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Здравствуйте, дорогие вы наши. Вот и наступил третий час. Время, когда можно с вами пообщаться, поближе узнать друг друга. И

0: Вот в чем мы будем сегодня признаваться. Ваши слова паразиты.
1: Так, поехали.
0: Вот пусть каждый прям поделится словами, которые он знает, что они неправильные, но так часто говорит, и даже, возможно, именно эти слова его и характеризуют, его какие-то изюминки.
1: У меня, знаешь, какое последнее время я заметил? Это вот питерский вайб прям. Это когда тебя спрашивают что-то. Ну вот спроси меня что, любой вопрос.
0: Тебе нравится работать со мной? Вот.
1: Слушай, ну если посмотреть, смотря с какой стороны посмотреть, вот это слушай в начале.
0: А, слушай?
1: Да, это вот...
0: Смотри.
1: Смотри, это
0: смотри, это уже не значит смотри.
1: Смотри, это по-московски, слушай, да, да, это да. По-питерски. Я серьезно, это какой-то... Вот я только в Питере с этим сталкивался. И все время, вот... знаешь, надо на серьезно говорить. Слушай, ну я не знаю там. Ну если вдруг что, как бы, ну вот да.
0: Я конкретно не про себя хочу сказать, про некоторых своих знакомых. Очень часто слышу, как мальчики общаются и называют друг

0: кажется, прям вот чересчур. Ну, я так думаю, ну неужели это действительно в твоем лексиконе вот настолько, что ты вот бро.
1: У меня есть коллега блондинка. Вот, она, значит, ее Маша зовут. Вот.
0: Слава богу.
1: Вот, и она всех называет брат. То есть даже подруга. Брат, иди сюда.
0: Понятно.
1: Вот это у нее прям слово паразит. Давайте, ладно, ребят, теперь вы. Ваши слова паразиты.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Ваши слова-паразиты.
1: Слава написала: мое слово-паразит, понимаешь?
0: Понимаешь.
1: Понимаешь, да, такое бывает.
0: Ксения пишет: типа, вот, и не знаю. В конце каждой фразы, между фраз тоже вставляет.
1: Да, бывает. Ирина: замечаю за собой, что на все говорю «о господи», причем протяжно, и на все, что говорят «ага».
0: У меня, помнишь, раньше было такое, я говорил: ох ты ж ежики. Постоянно такое.
1: Так, Дима написал: после Кавказа появился, засел надолго фраза «в смысле».
0: В смысле
1: везде,
0: этого...
1: даже где не надо.
0: Я то же самое делаю, постоянно «в смысле». Вот. Вероника пишет: короче, и вот.
1: Ага, согласна.
0: Слушайте, я вот могу сказать, если убрать слово «короче» вообще из лексикона, вообще прям исчезло слово, не существует такого, то у нас половина блогеров даже, да и ладно блогеров, всех, кто ведет соцсети, они даже записать начало видео не смогут.
1: А вот это «так вот».
0: Ну, так вот, это я говорю все время. Ну, кстати, объясню, почему я говорю «так вот». То есть я могу говорить, потом надо какую-то логическую точку поставить, там, допустим. Вот в этой теме часа мы обсуждаем то-то. Так вот. То есть это точка, и я перехожу к чему-то конкретному.
1: Какой ты молодец. Нет, слова-паразит — это не всегда значит, что плохо.
0: Записала в свой невидимый блокнот?
1: Да.
0: На ус намотала?
1: Намотала.
0: Один-единственный. Так вот.
1: Да, так вот.
0: Живи с этим. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс». Можно туда написать. Или же в группу. У нас есть группа в «Максе», называется также «Хит-ФМ». Там тоже обсуждается эта тема. Сейчас читаем сообщения.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Лента!

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты. Вот, пожалуйста, Татьяна пишет: слово «блин» преследует меня везде.
2: Да ладно, фраза «паразит у мужа», Оля.
1: Олег пишет: «сейчас и ихние».
2: Ай, серьезно?
1: Ой, прям больно стало. Как я не люблю, когда так говорят. Светлана пишет: ну, короче.
2: Ой-ой-ой. А вот это, слышь, что?
1: Слышь, что?
2: Тоже, да, частенько слышим.
1: Так, или Иван пишет: тутошний, тамошний, подь сюды, сотри, смотри по-московскому, никудышный.
2: Ужасно, ужасно, тяжело всегда это воспринимать.
1: Вот Полюшка пишет, чтобы это как его?
2: А от слова совсем?
1: Что?
2: От слова совсем.
1: От слова совсем, да, типа, знаешь, не умеет диджеить от слова совсем.
2: Да, очень актуально. Так.
1: Вот, сейчас, секундочку.
2: Да, минутку.
1: Олег написал. Так. Ирина пишет: у меня слово «паразит» — это нецензурное слово. Могу его сказать даже в людном месте. Понимаю, некрасиво, но иногда без него никак. Да я понимаю, о каком вы слове. Говорит: слушайте, знаете, я вам так скажу. Это слово, оно лечит. Я вот могу удариться мизинцем о тумбу, и там вот
2: проору
1: его, и вот сразу легче становится.
2: Подорожник прям помогает.
1: Так сказать, слово «подорожник», да. Вот так и называется, слово «подорожник». 8-925-007-1074 – номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс» в личке. Также в «Максе» есть группа «Хит ФМ». Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 16 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. В некоторых районах города идет дождь, а вот у нас на Октябрьском поле светит солнце сквозь тучи. В течение дня картина сильно не изменится, ожидается плюс 18, вечером плюс 12. И дожди, дожди, дожди.
0: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
8: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в ясном взоре есть современная автомобиль.

0: офтальмохирургии. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
4: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: 9 часов 26 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты, которые вы постоянно используете.
1: Слова «спи быстрее» и «есть же». Это что за слово такое?
0: Чего?
1: «Есть же».
0: «Есть же».
1: Наверное, вот это.
0: Не знаю, я слышал что-то похожее, но не помню. Так, ну, короче, пожалуйста, вот тут есть это самое популярное. Вот. Заметил. Екатерина пишет. Вот, заметила, что у Адамова тоже это слово паразит. Вот.
1: Света.
0: Да, вот.
1: Написала. У меня слово паразит айда.
0: Айда.
1: Но слышала только у нас в Оренбургской области. Все так разговаривают. И это норма. Областное слово паразит.
0: Вот я тебе рассказывал сейчас про коллегу Машу. Вот она говорит брат. И вот она еще говорит, когда вместо когда хорошо, она говорит добро.
1: О, да, Таня. Так, мое слово паразит. Скажи, я скажу.
0: Скажи, я скажу. Ну, скажи мне, я скажу вот это. Это
1: да
0: очень
1: ладно.
0: Красиво, кстати. Мне нравится.
1: Мне вот тоже прикольно.
0: Мне нравится, как говорят, от слов совсем. И вот когда скажи, я скажу вот это вот. Так. Начальник, когда ругается, слова «елки-палки» между собой, его прозвали «елки-палки». Ругается «елки-палки».
1: Говорит, ну, понятно.
0: Ё-моё еще часто говорят.
1: Так себе прозвище, конечно, «елки-палки».
0: Ну, а почему?

0: почему? Диана, елки-палки.
1: Звучит.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также есть группа Хит FM в Максе, туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем ваши слова-паразиты.

0: которыми вы постоянно пользуетесь?
1: Ну, я уверена, у каждого есть целый сборник. Вот Лена пишет, я часто использую слово «честно». Его употребляю, когда говорю свою точку зрения.
0: Я вот когда начинаю что-то доказывать, я всегда говорю, да я тебе серьезно говорю. Вот это серьезно говорю. Я могу улыбаться и говорить, я тебе серьезно говорю.
1: А Оксана написала, мой муж постоянно вставляет выражение «чисто теоретически». Там, где уместно и там, где нет. Я тоже люблю эту фразу.
0: У меня мама так говорит, теоретически. И папа начинает беситься. Говорит, можно практически? Вот.
1: Максим, сам не говорю, но люблю выражение, чтоб ты понимал.
0: Чтоб ты,
1: понимал. Обожаю тоже.
0: Да, так, Дарья пишет, мои слова паразиты. Ядрен батон.
1: О,
0: да, вот.
1: Нормально.
0: Так что вот так. Так, во, у меня папа, когда, значит, он просто разговаривает.
1: Ага.
0: Сидит где-то там на вечеринке какой-нибудь, разговаривает, ты слышишь его голос, говорит, потом ты в какой-то момент слышишь, что он начинает... Не в этом дело. Я такой, так, пора забирать. Вот это как лакмусовая бумажка. Значит, уже все, фуршет завершается для этого человека. Не в этом дело.
1: То есть, когда он начинает спорить?
0: Ты говоришь ему, он начинает, допустим, мне говорить про то, что, Артем, ну когда уже ты женишься? Я говорю, ну пойми, там то-то-то, там то-то. Он такой, не в этом дело. Я такой, понятно, разговора не получится. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите туда, в личку. Можно написать еще и в группу в Максе. Хит FM называется. Пишите тоже, рассказывайте, какие слова-паразиты вы используете постоянно.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 42 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Это ваши паразиты. Какие слова паразиты вы используете?
1: Слова, да, паразиты. Говорю и в радости, и в горе, свет написал.
0: И в радости, и в горе?
1: Да, вот часто выражение такое.
0: Вот, пожалуйста, Антоха написал. Есыпа мама. Что это такое?
1: Юль пишет, дочь Валерия говорит, блин, а я ей говорю, оладушка. Да-да-да, частенько, кстати, вот такое выражение есть.
0: Так, ну, в финале вот слово, которое часто, это уже слово «паразит». «Хочу».
1: Это плохое слово, что ли?
0: Ну, а что хорошего в нем? Особенно, ну, смотри, когда просто в космос говоришь «хочу», это не страшно. Но когда ты это...
1: «Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу».
0: Вот скажи несколько раз.
1: Говорила.
0: «Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу». И сразу на, получить, пожалуйста, тебе. И можно парфюм, и можно сладенького, и обновить гардероб тебе можно, и вообще все, что ты попросишь. Это все называется везде хит.
1: Мечта какая-то.
0: Не слово «паразит», но работает так же. Очень въедается и запоминается.
1: Супер!
0: Вы везде хит на радио Хит ФМ, поможет вам ваши хочухи все осуществить. Вот, так что ищите на сайте hitfm.ru подробности. Ну а мы с Терешковой прощаемся до завтра.
1: Хотим спать.
0: Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро придет сюда Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим хорошего, роскошного
1: дня. Любим, обнимаем, целуем. Пока-пока.
0: Пока-пока.

0: FM. Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Привет, привет, родные. Ну что, какой статус сегодня придумаем с вами? Вы знаете, мне кажется, мы сегодня с вами можем все, так как вторник, день продуктивный, несмотря на то, что очень почему-то сильно хочется спать. Я думала, что только меня рубит, но вот встретила Дианку Терешкову, она такая тоже в полусонном состоянии, значит, все дело в облаках. Это они нас усыпляют. Вот, все нор. У меня, кстати, есть песенка, которая должна нас с вами взбодрить. Это новинка такая очень необычная. Начинается она медленно, а вот что потом? Готовы? Итак, Бауэр, друзья, на радио Хит FM. My heart calling out for you. Мое сердце зовет тебя. Поехали.

0: Это Джонни и Федук на радио Хит ФМ про лето. Ох, лето, лето. Друзья, чтобы его не пропустить, у нас есть программка «Иду на все это». Куда сходить и что посмотреть в Москве этим летом, минут через 15 не пропустите.
1: Лето на радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 19 прямо сейчас в Москве, но по ощущениям где-то 22. Северо-западный ветер пытается дуть со скоростью метр в секунду. Влажность 74% и давление чуть-чуть пониже на 739 миллиметров. И местами возможен дождь.
2: Реклама. Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
7: Телефон рекламной службы HITFM 8 499 579 7799.

0: отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Система Гэллери открыли групповую выставку «Ремейк», которая вдохновлена приемом киноремейка. Здесь художникам предложили вернуться к собственным работам и переосмыслить их спустя время. В экспозиции каждый автор покажет сразу два произведения – оригинал и его новую версию. В проекте участвует более 20 художников, среди которых Сергей Бугаев «Африка», Миша Мост, Растан Тавасиев и другие.

0: номер два.
1: В эту субботу, 10 июля, на территории музея-заповедника Царицыно стартует семейный летний фестиваль «Дачная Царицыно», который продлится 9 дней. Тема этого года – «Соседи». Всего здесь пройдет более 150 событий – утренние зарядки, детские спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, подвижные игры и не только. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Номер один.
1: В кинотеатре можно посмотреть криминальную комедию в духе Гая Ричи «Ночной бизнес» с Расселом Кроу, Ниной Добрев и Аароном Полом в главных ролях. По сюжету владелец ночного клуба «Манка» решает уйти из криминального бизнеса и продать заведение. Но его планы рушатся, когда пара незадачливых грабителей похищает крупную сумму. Стоит отметить, что режиссер Дерек Борта не пытается копировать фильмы Гая Ричи и делает ставку не на абсурд и бесконечные шутки, а на напряжение и реалистичный взгляд на преступный мир. И кажется, у него это получилось. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время.

Утренний хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Это Боб Синклар и Кейза на радио Хит FM. I can't wait. Я не могу ждать. Я тоже не могу ждать. Уже очень сильно хочу поиграть с вами в хитбокс. В нашу хитовую коробочку. Но будем этим заниматься где-то через полчасика. Ну, вот так вот про расписание, друзья. Но если отгадаете, что там внутри, когда будем играть, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Это прям настолка Хит FM, такая легендарная. Как она выглядит и вообще другой мерч вы можете посмотреть. У нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Там очень-очень много интересных видосиков, таких коротких мы засняли. Там и про спойлер все звезды, про спортивную коробочку, которую мы с вами будем разыгрывать где-то так часика через три. Там как раз Диана Терешкова ее открывает и показывает, какие там всякие прибамбасики, налобники, напульсники, бутылочка для воды. Еще, конечно же, полотенце.

0: Такой огромный Обломов, знаете, высокий мужчина. Вот и все прям там есть. Так что, друзья, заходите, смотрите, а потом желаю вам выиграть все. Ну а прямо сейчас мы с вами слушаем Pink и Nate Truss на радио Hit FM. Just give me a reason. Дай мне причину остаться.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную, стильную, настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. А вот о чем нам расскажут в новостях, я не знаю пока. Что-то Алексеева не видно. Ну, Ира Баутина забежит о чем-то очень интересном. Надеюсь, расскажет. Ну, а прямо сейчас Келвин Харрис и Джайзи на «Радио Хит FM». Satisfy.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который вот лежит в хитовой коробочке. Сейчас я открою. Но, знаете, как-то ароматно в коробочке очень сильно. Что-то такое ароматное лежит. В общем, да. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через несколько секунд там появится пост Хит-бокс. Куда вам удобнее? Можно и туда, и туда. Знаете, многие подстраховываются, а? Работает, кстати. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером «Давайте 38», подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Так, открываем. Так, ну да, сразу. Я бы не сказала по запаху, по аромату. Ага, оно. В общем, с возрастом, кстати, как ни странно, вот эта штука становится лучше. Хотя тут, наверное, срок годности все-таки не вижу. Ладно, ассоциируется вот в первую очередь с пузырями, у меня, не знаю. А еще может встречаться в жидкой форме, сейчас очень популярно. Ну, вы уже поняли, наверное, да, что здесь лежит. Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими. С возрастом, как ни странно, штука становится лучше. Ассоциируется с пузырями, может встречаться в жидком виде. Очень многие многие из вас пишут про то, что я не могу вот вслух сказать в эфире. Вот нельзя мне вот это сказать. Вот, но только вопрос к вам. Как, вот здесь написано, что может встречаться в жидкой форме. То есть, значит, оно еще и не в жидком виде может встречаться, вот то, о чем вы пишете, а? Как так-то? Есть вариант, что это пена. На самом деле, очень много правильных ответов. Да, конечно же, это мыло, друзья. Елена Александровна, наш победитель сегодня. Елена Александровна, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Вас, наверное, друзья, сбила фраза, да, что с возрастом, как ни странно, мыло становится лучше, потому что срок годности сейчас написано. Как, знаете, недавно купила баночку меда, там тоже написано, употребить в течение года. Ну, у Тутанхамона нашли мед, сколько там пролежал, он же не портится. Значит, тогда в баночке какой-то неправильный был мед, вот я не знаю. Ладно, не будем про это. Но вот так вот. Мыло тоже, кстати, старое, намного нежнее, оно более пенное и меньше раздражает кожу. Ну, вот такие вот пироги. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на Радио Хит ФМ. Год 2010. Кеша.
2: Feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 18 на градуснике, а по ощущениям плюс 16. Почему? Юго-западный ветер, друзья, дует со скоростью 4 метра в секунду при влажности 64%. Давление у нас в норме и местами небольшой дождь все-таки возможен.
0: Реклама.
2: ВК-фест в Москве. Тату,

0: Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Занятия йогой защищают наш мозг от старения. По словам экспертов, восточная практика и различные дыхательные упражнения не только помогают снизить уровень стресса, но и нормализуют сон. Помимо этого, мягкие тренировки на растяжку защищают наши суставы от возрастной потери подвижности, а также оказывают благоприятное воздействие на центральную нервную систему. Ученые отмечают, что концентрация внимания во время асан улучшает мозговое кровообращение, снижает тревожность, защищает от потери памяти. Проще говоря, если вы находитесь в поиске эликсира молодости, то столичные медики рекомендуют присмотреться к йоге, которая точно принесет вам множество пользы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме лайт бесплатный доступ к

0: контактам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я...

0: Фитнес-сетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Кунгзи Теофилус Лондон на радио Hit FM Galaxy. Друзья, буквально через полчасика будем с вами нырять в прошлое и с помощью одного стопудового хита путешествовать как раз туда. Вот, и вдаримся в воспоминания. И с помощью личных воспоминаний попробуем как раз и отгадать год этого стопудового хита. Если не пробовали, присоединяйтесь, вам должно понравиться. Вообще, путешествовать можно с помощью музыки не только в прошлое, можно и, вот, например, в Африку можно попасть. Вы когда-нибудь были в Кении, нет? Хотите попробовать почувствовать, что такое Кения? Просто у меня здесь песня вот уже на старте. Это Зерпы София Мдзау. Песня называется «Мваки». Она на кенийском языке. Ну, а что вот вы знаете про Кению? Ну, кроме того, что это там сафари, слоны. Кстати, вы знаете, там есть гора огромная, которая называется Кения. 5000, даже больше метров. И вот там круглый год сохраняется лед в Африке. А еще Кения стала одним из технологических центров Африки, получив прозвище «Силикон Савана», потому что именно там зародилась революционная система мобильных денег, которая получила широкое распространение во всем мире. Вот так вот. Так что Кения – это гораздо больше, чем просто страна сафари. Там на английском, кстати, хорошо говорят. Ну а песня «Мваки» по-русски – это «Огонь», исполняется на языке кикую, одном из языков Кении. Ну что, попробуем? Поехали!

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, мы тренируем с вами ассоциативную память. Не забыли, будем нырять в прошлое. Ну, в общем, вдаримся в воспоминания и попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью вот наших личных воспоминаний. В новостях нам расскажут, как правильно охлаждаться в жару. Петь будем вместе.

Зиверт про газ, но прямо сейчас Шакира на радио Хит ФМ про футбол. Кстати, а вы видели, как вчера нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения против Испании? Видели, да? Ну, для 41-летнего футболиста эта встреча стала последней на чемпионатах мира, и Роналду прокомментировал свои эмоции так. Это нормально. Грустить, покидая чемпионат мира, вот так. Но я дал все, сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и мы должны двигаться дальше. Ну, в общем, об этом и песня.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Хьюгель на радио Hit FM, Moving to the Sun, двигаясь к солнцу, а мы сейчас сами немножечко в другую сторону ныряем в прошлое. Готовы поиграть в хит-стори? Поехали!
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Я запускаю в эфир один стопудовый хит, нагрянут у вас воспоминания, гарантирую, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, к тому же это очень полезно, потому что мы треним ассоциативную память вот этим самым действием. Так, куда писать? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Кстати, можно в личку, можно в комментарии, там уже эта песня появилась. Ну и по традиции у нас должны тут быть где-то подсказочки. Ой, в какой год мы с вами собираемся занырнуть? Странные тут подсказочки. В общем, The Weeknd стал встречаться с моделью Беллой Хадид. На самом деле, может, вы тоже сейчас услышите эту песню и вспомните о своей первой любви и поделитесь, ладно? Джонни Деппа признали самым нерентабельным актером Голливуда. Так, ладно, давайте не будем о грустном. Все, запускаю песню и жду ваших воспоминаний. Хорошо, вот гарантирую, что они будут. Готовы? Поехали!

History на радио Hit FM. Тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. 2015-й купил свою первую машину. Эта песня всегда о ней напоминает, как первая любовь. Сергей поделился. А вот Наталья только что написала, что покупка первой недвижки. Здорово. Так, 2015 год, лучший отдых, спускались по реке. Антон вспомнил. Я под эту песню ехал делать предложение моей будущей жене. 2015-й.

год, Кирилл. Вау! Я просто сейчас пытаюсь прочувствовать, что ты тогда чувствовал. Круто, кстати. Эта песня уже лет 10 в моем личном плейлисте Coldplay Forever. Стася поделилась. Да, это Coldplay, друзья. Adventure of Lifetime, 2015 год. Мы с вами молодцы, вы вспомнили. Давайте-ка теперь возвращаться обратно. В 2026 помогает нам Rudimental и Khalid. All I Know.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 18. Прямо сейчас в Москве юго-западный ветер дует со скоростью 3,5 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме, небольшой дождь местами все-таки возможен.
2: Реклама. Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и Воронцовского парка.
6: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Твой номер один.
7: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: наслаждаться в жару. Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить здоровью, столичные медики рассказали, какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Допустим, при жаре нужно пить слегка подсоленную воду, а не пресную. Помните, что потение – это не только потеря воды, но и электролитов. Если пить только чистую воду, то концентрация натрия в крови падает, что вызывает слабость и судороги. А еще горячий чай охлаждает лучше ледяной воды. Все потому, что горячие напитки активируют потоотделение, а испарение пота является главным механизмом охлаждения. Также в жару не стоит есть жирную пищу и отдавать предпочтение только легким блюдам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Назаре на радио Hit FM Talk to You. Песня весьма новая, может быть, поэтому ее еще нет в нашем главном хитовом чарте. Но она такая прикольная, друзья. Но если вы будете за нее голосовать, она там появится. Вообще, конечно же, нужно голосовать за свои любимые хиты. И вот за какие вы прям больше всего голосуете, мы прямо сейчас узнаем. Узнаем, что там у нас в топе главного хитового чарта. Об этом нам расскажет Андрей Белов. Андрей.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Hit FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
2: Второе место.
3: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
2: Первое место.
3: Авалон Рокстон. Vertigo.
1: Хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это диджей Годжа на радио Хит FM Мичико. Кстати, молодежь сейчас делает очень много танцевальных челленджей под эту песню в своих социальных сетях. Круто получается, кстати. Друзья, ну а если вы любите стопудовый хит, у нас для вас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Найти это все можно на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика, друзья, уже будем играть с вами в настроение, можно выиграть наш классный летний мерч, ну, потому что лето.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: Друзья, уже через пару песен будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Полотенце пляжное, огромное такое. Либо спортивную коробочку. Там много всяких штук, которые мотивируют наконец-то заняться спортом. Ну, там налобники, напульсники. Все, конечно же, с нашими логотипами. Ну, потому что это мерч Hit FM. Что еще будет интересного в этом часе? Программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Прямо сейчас горячие итальянцы споют нам на красивом итальянском. Помните, фильм был такой старый наш, классический. «Хочешь большой чистой любви? Приходи на сеновал». А можно и с кузнецом приду? Нет, кузнец нам не нужен. Ну, в общем, примерно об этом и песня.

0: Такая романтичная Элис Щука на радио Хит ФМ. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Что нужно сделать? Просто взять в руки телефон, набрать звездочка 1074, и вы попадаете вот прям вот сюда ко мне в студию радио Хит ФМ. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, и я дарю вам подарки. Могу подарить наше классное пляжное полотенце, такое огромное, радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Итак, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Вкусный!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Ребята решили спеть. Спасибо большое. Друзья, начинаем играть в настроение. Прямо сейчас со мной на связи Галина. Ёж-крыла на связи. Галина, привет. Алло, алло. Алло. Алло.
2: Привет, привет. Привет, привет.
1: Не пугай меня.
2: Алло. Алло.
1: Ты слышишь меня хорошо или нет? Мы только что с тобой общались. Вроде была нормальная связь.
2: Да, слышу.
1: Не пугай меня.
2: Ну, да, я слышу.
1: Мы уже пообщались, между нами 800 километров всего, да? Галина сказала, да это ерунда, 800 километров-то совсем мало, да? Правда? Не, ну а правда, что? Только мне кажется, со связью у нас, да? Небольшая проблема, задержка будет. Ну ладно, давай попробуем все-таки поиграть, может быть, получится. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Выспаться.
1: Давно у тебя получалось выспаться, Галина? Алло.
2: Ой, да как... получалось.
1: Получалось, алло. Получалось, да. Смотри, Галина, ничего страшного. Между нами, ну, со связью, ничего страшного. Бывают у нас проблемы. Между нами, смотри, задержка где-то парочку секунд. Я попробую в эфире заполнить. Ты не переспрашивай, просто отвечай на вопросы, которые появились у меня на экране, и у нас все получится, окей? Итак, попробуем. Поехали, поехали. Итак, выспаться. Часики вы включаетесь или нет? Внешние факторы могут выстраиваться в сюжет сна. Да или нет? Алло, сейчас посмотрим, что мы отвечаем.
2: Да,
1: да, окей. Да. Оптимальная температура для сна 16-19 градусов. Да или нет? Сейчас вот задержка у нас такая.
2: Да.
1: Да. Слово «полдник» происходит от полуденный сон. Да или нет? Так, часики тикают. Сейчас время.
2: Нет.
1: Ага. Зебры меняют цвет кожи. Зебры меняют цвет кожи во время сна. Да или нет? Или меняют?
2: Нет.
1: Не меняют. И во сне мозг отдыхает у нас. Отдыхает или не отдыхает? Да или нет?
2: Нет.
1: Не отдыхает.
2: Нет. Да.
1: Ладно, все, у нас получилось. Теперь расслабляемся, ответили. Ничего страшного, что у нас задержка со свет. Главное, что она есть, и ты меня слышишь, и я тебя слышу, понимаешь? Это уже хорошо. Я вон бабушке вообще не могу дозвониться. Поэтому все нормально. Итак, давай проверять, получилось ли у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Итак, внешние факторы могут выстраиваться в сюжет сна? Конечно же, мозг пытается логически вписать их в сновидение. Плюсик у нас с тобой есть. Оптимально. Температура для сна 19-16. Ты согласилась, правильно сделала. Так засыпание, кстати, происходит быстрее, а качество сна даже выше. Еще плюсик есть. Слово «полдник» происходит от полуденный сон. Вот здесь ты не согласилась, а зря. Просто говорят, что есть такая традиция после обеда. Да, конечно, ничего страшного, не расстраивайся. У нас уже два плюса есть. Традиция после обеденного отдыха сохранилась в России веками. Да, вот... Как-то почему-то хочется прям спать после обеда. Вот это да. Полник. Зебры меняют цвет кожи во время сна. Ты не согласилась и правильно сделала. Это делают, между прочим, осьминоги. Вот когда они спят, у них другой цвет кожи. Так, ладненько. И последнее. Во сне мозг отдыхает. Ты сказала, что он не отдыхает во сне. Ну да, он работает активнее, чем днем. Ты молодчина. Несмотря на задержку в связи, у тебя 4 из 5.

0: здорово, когда ты задержишься. Прикольно, значит. Ладно, не отключайся, будем выбирать подарки. Друзья, но несмотря на вот такие вот технические шоколадки, мы все равно поиграли, у нас все получилось. Галина, наш победитель, друзья, Наташа Стаханова, с вами по-прежнему. Завтра продолжим играть в настроение. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Нелли.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве около 18 градусов тепла, юго-западный ветер дует со скоростью 3,5 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме и местами все-таки небольшой дождь возможен. Но завтра такая же погода, дожди небольшие, плюс 20-21.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед.

0: будут все звезды. Санкт-Петербург, 8 и 9 июля, Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть приквел «Блондинки в законе» сериал «Эль», который расскажет о жизни Эль Вуд задолго до того, как она стала успешной юристкой. В середине 90-х героиня вместе с семьей переезжает из солнечной Калифорнии в мрачный Сиэтл, где ее любовь к розовому цвету и вечный оптимизм совсем не вписываются в местную гранж-культуру. Разумеется, поскольку действие происходит в 90-е, от Эль можно ожидать иронично-ностальгического взгляда на эпоху. Создатели сериала Лаура Киттрелл и Кэролайн Дрис, а Рису Уизерспун, сыгравшая героиню в оригинальном фильме, в проекте не снимается, но выступает в качестве продюсера.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился третий сезон постапокалиптической антиутопии «Укрытие». Сюжет построен вокруг людей, которые живут в огромном подземном городе, уходящем вглубь на 150 этажей. На поверхности, как им говорят, случилась глобальная экологическая катастрофа, и жизнь там стала непригодной для отравленного воздуха. Впрочем, история появления бункера, его назначение и реальная ситуация на поверхности остаются тайнами, которые пытается разгадать главная героиня в исполнении Ребекки Фергюсон. В новом сезоне героиня Фергюсон потеряет память, а действие периодически будет переноситься в прошлое, то есть во времена до катастрофы, раскрывая загадочную предысторию событий. Вместе с Фергюсон к своим ролям вернулись рэпер Коммон и Харит Уолтер, а среди новых лиц Лора Иннес, Мэтт Крейвен и Колин Хэнкс. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская,

0: Молодежный, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Алок и Калид на радио Хит FM, Dive Into Me. Пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Ой, чуть не забыла, друзья. Надо вам напомнить, что у нас же в мессенджере Макс, в канале радио Хит FM, проходит розыгрыш наших настольных игр. Спойлер, все звезды. Да-да, та самая эпохальная игра. А как выиграть? Да просто подписывайтесь на нас. Как нас найти в Максе? Легко. В поисковике Макса забивайте Хит FM и опаньки, прям наш канал. Вот, и там в закрепленном сообщении все-все написано. В общем, там все очень просто. Вот, я желаю вам удачи, друзья. В эфире через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Хит FM. Пока-пока.
1: На радио Хит FM.

The Balsa на Hit FM. Только что 14:05 в Москве. Калашникова здесь. С этого момента всем привет, господа. Сегодня 7 июля, 07:07. Наверное, нужно какое-то, я не знаю, может быть, желание загадать или что-то хорошее для себя сделать, или для окружающих, ну, чтобы каким-то образом этот день особенно отметить. А еще, вообще-то, сегодня 7 июля, Иван Купала. Я только что выяснила, понимаете? Но ведь эти все празднества приходятся и проходят в ночь на Ивана Купала. То есть, если вы не знали, вы пропустили, я вот про себя сейчас говорю. Не то, чтобы я собиралась там венки плести и через костер прыгать, это же вот все вот это происходит, правильно? Вот, но в любом случае уже немножечко как будто бы поздно. Наверное. Не знаю. Я не очень в этом разбираюсь. Надеюсь, если вы разбираетесь, вы как-то уже там отметили по-своему и так, чтобы без ущерба для окружающей среды. Вот это я вам могу сказать. А еще могу гарантировать, что тоже праздник по-своему. Вездехит придет в этом часе. Вот кому-то точно повезет. Кому? Седьмому, кто пришлет вездехит вовремя. Конечно же, там будет специальный звуковой сигнал. 925-007-107-4. Напомню, чтобы вы проверили, есть ли у вас наш мессенджер. Ну, а дальше желаю удачи. В течение часа все случится. Будем вместе узнавать, что же за счастливчик у нас сегодня и что он вытащил. Ну, так сказать, выиграл. На вот это вот слово мне искалось. А прямо сейчас Шаус. All Star Show на радио Хит FM.

0: на Хит FM.
1: Яндекс Погода обещает нам завтра немножечко теплее. И не то, что вот сегодня плюс 19, а завтра плюс 20, что по факту. Но сегодня ощущается типа плюс 16, а вот завтра плюс 19 обещают нам такие ощущения. А это уже разница. Небольшой дождик на завтра также возможен в течение дня.
2: Реклама. Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: действие макияжа. Медики из Европы рассказали, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку. А еще постараться исключить из своего образа жизни вредные привычки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Так, я еле успела дозвониться до нашего победителя. Обычно на последних минутах, это секундах точнее, это происходит. Но я услышала, что это он, наш победитель. А я напомню, Вездехит пришел к нам в дом. И вот Андрей на связи, насколько я поняла и надеюсь. Здравствуйте. Алло, Андрей, мы вас слышим.
2: Связь очень плохая.
1: Крикните хотя бы, откуда вы?
2: Краснодар!
1: Краснодару привет! Ну, я надеюсь, вы меня лучше слышите, чем мы вас. А мы, соответственно, давайте все вместе узнаем, вместе со всем Краснодаром и всей страной, что же за вездехит вы сегодня словили. Я напомню, 7-й вездехит выигрывает, потому что такое число на календаре. Итак, Андрей, у вас сегодня вездехит на деликатесы.
2: Круто!
1: И это значит, что благодаря Хит FM вы чем-то вкусненьким-то сможете и затариться.

0: варится в одном из известных магазинов доставки. Продолжайте оставаться на связи, разберемся со связью. Я все равно расскажу, каким образом ваш вездехит до вас доберется. Ну, а мы поздравляем, естественно, нашего победителя. И, господа, летим дальше с надеждой на то, что это был не последний вездехит за сегодня.
1: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Нет, между прочим, Callum Scott в данный момент на Hit FM требует что-то от нас с вами. Что же, если прислушаться? Ну, крошки, оставайтесь на минуточку, оставайтесь на денечек, в принципе, оставайтесь. Это, конечно же, призыв продолжать оставаться на волне Hit FM. 14 часов 51 минут в Москве, до конца этого часа еще Eminem с нами, между прочим, побудет. Ну и вообще бодро движемся к пятнице.
1: Hit FM.

видятся птицы, пролетающие за окном. Чтобы картина оживала сама собой, при помощи небольшого микрофона, установленного на балконе, система на основе искусственного интеллекта круглосуточно слушает окружающие звуки, определяет птицу по голосу, а затем мгновенно рисует ее на экране в японском стиле и добавляет в общий коллаж на дисплее. Свою технологию разработчик оценил в $450. И кажется, это будет прекрасным подарком для тех, кто мечтает начать заняться бёрдвотчингом. С вами была Ирина Баутина.

0: врачи мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благополучие.

Если у вас сегодня такое счастливое событие, конечно, мы вас поздравляем. Вся музыка Хит FM ваша сегодня, берите, пользуйтесь. Если у вас сегодня день рождения, тоже очень сильно поздравляем. Если вы просто хороший человек и наш слушатель, особенно любим, поздравляем. Продолжаем.

0: вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

В данный момент, господа, смотрите-ка, у нас 16:30 в Москве, да, ну и по области, кстати, и не только. И просто это очень неплохое время, а мы обычно в это время играем, если есть такая возможность, у нас есть такая возможность. И есть и подарки.

так хочу. Но вечер прошел совершенно по-другому. Дяденька разочаровался. Почему же у него не получилось получить все вот эти впечатления? Первый вариант. Никому не понравилось, что это он приготовил. Второй вариант. Он проиграл в итоге. И, конечно же, ему было наплевать, что кому понравилось. В общем, вечер, сами понимаете, коту под хвост. И третий вариант. Никто даже и не пришел ни поиграть, ни поесть вкусняшки.

что это все красиво. И вот когда он закончил вот это все представление, так сказать, на кухне, смотрит на телефон, а там ребята ему в общий чатик скинули, что игра отменяется на сегодня и никто не придет. Представляете, 3 часа он готовил на всю компанию. Старался, украшал, все вот это вот делал, ему даже никто не позвонил, так, отписочка. Никто действительно не пришел играть, и никто не пришел

0: действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни.

прогулки по лесам. Не поверите. Вот оно как слышится, так и происходит. По крайней мере, очевидцы говорят, что да, действительно. Это не обычные нудисты, которые там, ну, на своих пляжах собираются и, так сказать, радуются жизни. Эти люди, ну, может, они, у них какие-то свои сообщества наверняка. Угу. Ну, так вот, они раздеваются догола, из одежды только рюкзак, я извиняюсь, и в таком виде гуляют, шлепают по лесам, но еще обувь, судя по фотографии, а их кто-то сфотографировал, и я смотрю на фотографию. Хорошо, вот на этой конкретно ничего не видно.

0: В Ясном Взоре уже 25 лет, лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание

Сериал мирового масштаба вот этот не будем вспоминать, жестко получится. Что ж тогда, выводов нету никаких. Одно удивление, неужели мини-пиги вырастают до 50 килограммов? Оказывается, да.

лапки мы все равно прорвемся. Ну, типа того. 17 часов 48 минут в Москве, господа. Ну что, у нас часик заканчивается. Еще, по-моему, должен прийти к вам везде хит, но уже явно не в этом часе. А в этом часе я просто попрощаюсь. Вот такие у нас планы. Из музыкальных тоже есть Айо Ла и Тедди Свимс до конца часа текущего. Ну и, конечно, пожелаю прекрасного вам вечера. Была Калашникова, летела. Целую, пока. Hit FM. Peace, hood, lock.

Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А вдруг ремонт?

0: Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло заменим быстро и легко.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гогол». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

Это большой релиз на Hit FM. Мэрк Кремонт и The Colors. Партенопе только что в 18.36 по Москве. Ну а впереди везде хит. Будем ловить сигнал. Он прозвучит очень скоро. Как только вы его услышите, сразу кидайте в мессенджер Макс слово «везде хит» в одно слово. Плюс 7-925-007-1074. Давайте еще раз. Плюс 7-925-007-1074. Повезет тому, кто станет седьмым, потому что сегодня седьмое число. Вообще семерка — счастливое число. Победителю мы подарим очень, вот прям очень крутой приз.

0: 174. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи.

0: общежитие и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Тим Импала и Дженни на Hit FM только что. Дракула. Мы с вами перешли в час новый. Быстро, очень быстро время летит. Но все равно свою порцию хитовой музыки и хитового настроения мы успеем поймать. В этом часе дабл трек. Где-то через 30 минут двойная порция музыки одной звезды. Не пропустите. А в часе следующем хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Больше подробностей в группе Hit FM ВК. Там же можно за новые песни проголосовать.

0: 44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.

0: школьников, которые после просмотра жестоких мультиков начинали считать, что там указаны нормы для поведения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM и обещанный дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста. Каждый вечер новый герой. Сегодня вместе с нами Джейсон Десруло. Ну, согласен, звучит как-то не очень, да? Но это его настоящая фамилия. Он решил ее немного, совсем немного видоизменить. Получилось Деруло. Итак, Джейсон Деруло впереди. Впереди две его работы. Первая называется «Джалеби Бэйби» и песня под номером 2 «Унос до стресс».

0: Com.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Настройте Сбербизнес-карту.

Дон Диабло на Хит FM. Радио Бэйби. Вы тоже можете стать крутой или крутым Радио Бэйби, поймав наш везде хит. Сигнал может прозвучать в любой момент. Если вы в нужное время отправите слово «везде хит» в мессенджер Макс, сможете получить супер подарки от аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Уверен, у вас все обязательно получится. Всем мы желаем только удачи и только победы. Хит FM.

теперь тот самый момент X, развязка, кульминация. Посмотрим в нашу группу ВК, куда вы бросали голоса на протяжении всего этого часа. Что у нас тут происходит? Итак, с разницей в 5 голосов, вот такая красивая пятерочка, в нашем муза-сражении побеждает Доминик Дудек.

0: Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

Очень ритмично, очень хитово. Боб Синклар и Кайза на Hit FM только что. I can't wait. Еще больше ритмов в эфире наших онлайн-потоков. Препати, Уокен Дэнс и Двигай Лопес. Послушать можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Как-нибудь при случае, при желании обязательно попробуйте, послушайте. Вам понравится. Hit FM.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде главные хиты из чарта Сингапура. Ох, далеко мы сегодня улетели с вами, аж в Сингапур. Думаю, что там людям нравится совсем другая музыка. Оказалось, что это не совсем так. Там, например, тоже очень много фанатов группы BTS. Кстати, BTS с,

0: наслаждаться в жару.
1: Летняя жара таит в себе множество опасностей. Чтобы не вредить здоровью, столичные медики рассказали, какие привычные действия в жаркую погоду оказываются ошибочными. Допустим,

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, раздел Chart Special и лучшее из хит-парада Сингапура. На очереди 11-я строчка. Явный намек на активное движение под музыку в следующие 3 минуты. Ну а все потому, что мы с вами услышим очень динамичный, очень ритмичный, бодрый трек, записанный при участии диджея по имени Хугел или Ужель и проекта Ультра Нате. Называется Moving to the Sun. В России эта песня тоже очень высоко. И в наш главный хитовый чарт трек также попал. В Сингапуре он находится на 11-й строчке. Итак, Moving.

0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Сайт Psychology.

Но второе место это тоже очень-очень круто и достойно. Песня «Hate That I Made You Love Me» номер 2 в Сингапуре, Ариана Гранде. Дальше слушаем эту невероятно стильную работу. И на этом финале «Chart Special», большой релиз, и прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

да считает себя привлекательным. И дело тут явно не в отсутствии макияжа. Медики из Европы рассказали, что когда человек находится в горизонтальном положении, это провоцирует приливы жидкости к голове, отчего на лице появляются отеки, которые усугубляются неоптимальным режимом. Кроме того, неправильное положение тела во время сна влияет на появление мешков под глазами, морщин и заломов на коже. Поэтому эксперты посоветовали не спать на животе и использовать высокую подушку. А еще постараться исключить из своего образа жизни

0: здоровья.
1: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Такие модели максимально приближены к естественной работе стопы. У них тонкая гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение, лучше чувствовать поверхность.